0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на радио «Классик».

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы –

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Лето с любимой классикой.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика алан хабара.
3: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба радио «Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

В эфире «Радио Классика», передача «Музыкальный голос эпохи» из программы «Радио Филармония» по проекту «Президенты культура». Автор – музыковед Ляйля Мухамеджанова, текст читает Габдул Жинусулы.

Здравствуйте, дорогие слушатели нашей радиофилармонии. В предыдущих передачах мы достаточно широко показали фрагменты рождения этапов и кульминации в развитии Казанской композиторской школы. Сегодня мы хотим заострить ваше внимание на личности человека, музыканта-композитора, которого называют музыкальным голосом эпохи. Это Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Вспоминается август 1975 года, когда студенты Алматинской консерватории и других вузов были в поощрительной поездке в Москву к Знамени Победы в год 30-летия победы советского народа над германским фашизмом. Остались памятные снимки наши на фоне святого Знамени Победы. А потом, находясь уже в здании вокзала, мы услышали нарастающий гул голосов, и атмосфера стала эмоционально напряженной. Оказалось, только что скончался великий советский композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Возникла пауза, тяжесть которой трудно измерить. Вот совсем скоро исполнится 50 лет со дня кончины Дмитрия Шостаковича. Хотя сила его творческого наследия никогда не ослабевала, поскольку каждый опус композитора открывал новую страницу жизни нашего тогда СССР. Конечно же, не было жанра, в котором талант и мастерство Шостаковича не блистали бы потрясающей силой, глубиной и многослойностью. Сегодня мы решили посвятить нашу передачу одному из величайших произведений Дмитрия Шостаковича – восьмому струнному квартету. Те из нас, кому посчастливилось услышать восьмой квартет композитора в исполнении выдающегося струнного квартета имени Бородина, никогда не забудут того потрясения, которое каждый слушатель испытал и унес в своем сердце. В этом восьмом квартете словно сконцентрировалась жизнь всей советской эпохи и лично самого Дмитрия Шостаковича, родившегося в 1906 году. В его сочинениях отразились трагические времена в истории нашей тогда советской страны. Разве забудешь знаменитую седьмую Ленинградскую симфонию, 13-ю симфонию с потрясающей картиной «Бабьего Яра», дополненной стихами Евтушенко, 9-я симфония, скерцо, создающий стихийный, буйный образ радости победы. Восьмой струнный квартет – произведение того же ряда, живой документ эпохи. Шостакович создавал летописи века, своего 20 века. На титульном листе квартета обозначено «Памяти жертв фашизма и войны» и воскрешается в памяти и в сознании «Брест, Саласпилс, Хатынь». В 1960 году Шостакович получил заказ написать музыку к кинофильму «Пять дней, пять ночей» о спасении советскими воинами бесценных сокровищ Дрезденской галереи. В июне 1960 года композитор выехал в Германию, поселился в красивом городе на земле так называемой Саксонской Швейцарии в 40 километрах от Дрездена. И здесь случилось неизбежное. Волею судеб он встретился с людьми, которые много знали о бывшем неподалеку лагере смерти. Словно оживали в их рассказах картины ужасов, газовых камер, надругательств, голода, страха, ставшие для всего человечества известными фактами. Но открывались и такие из них, которым не найти название. В лагере смерти звучала музыка. Фашисты собирали пленных музыкантов в оркестр, заставляя их играть вальсы Штрауса, чтобы заглушить дикие крики, стоны, доносившиеся из камер пыток. Отложив работу над киномузыкой, Шостакович целиком погрузился в сочинение квартета, завершив его в 3 дня, что называется, на вздохе. Слушаешь квартет внимательно, и открывается другая правда, на ином глубинном уровне, личностная, интимная, автобиографичная и одновременно гражданственная. Обратимся к самой музыке. Во-первых, не случайно, что этот квартет и вся партитура пронизана музыкальной монограммой автора. И совсем не случайно Шостакович посвятил этот квартет самому себе. Почему квартет? Потому что музыканты квартета умеют вести деликатный и мудрый диалог, читая смысл не только в нотах, но и между ними, как говорится, между строк. Музыкальная монограмма композитора – это мотив из 4 звуков, составляющих инициалы Дмитрия Шостаковича – Д-Ш. Эти звуки обозначены латинскими буквами D-S-C-H. Можно перевести на ноты, и будет Ре ми бемоль до си бекар. Этот мотив в квартете звучит постоянно, трансформируясь то в образ сумрачных размышлений, то в образ гнева, то в образ изумительного вальса.
и создается ощущение, словно собственной болью автора измерена глубина людской скорби. Эти образы жестокости и ужаса составляют смысл второй части квартета. Они имеют и автобиографический подтекст. Если понимать слово «фашизм» как синоним тоталитаризма, то, как объясняет сын композитора Максим Шостакович, отец был одной из жертв чудовищного тоталитарного режима. Максим Шостакович вспоминает, что видел плачущего отца только дважды, когда умерла наша мама и когда люди из ленинградского НКВД, выбивая у Дмитрия Дмитриевича ложные показания, чтобы посадить или расстрелять, композитор, но не сказал ни слова против подозреваемого Тухачевского. И после дней и ночей его допросов Шостаковича отпустили домой. Музыкой, механистичной, ожесточенной, бездуховной, грозящей раздавить все живое, как гусеница танка, создал композитор образ жестокости и зла. Тогда сын его, Максим, второй раз увидел, как отец плакал. Одну из следующих частей Шостакович посвятил любви, такой возвышенной, чистой, какая может быть единственной в мечте. Этот вальс, как будто запорошенный, звучащий из дальнего далека, он напоминает блоковское. Он был или не был в тот вечер? Кто-то из слушателей узнает известную песню «Замучен тяжелой неволи». Эта песня постоянно обрывается аккордами, выстрелами. Эти картины расстрела обрамлены скорбным трагическим раздумием автора. Все пять частей восьмого квартета исполняются без пауз. И музыка последних тактов уходит в тишину, чтобы звучащей тишиной остаться навсегда в сердце и душе. И продолжить мысль, созвучную стихам Евгения Евтушенко из его стихотворения «Муки совести», посвященной Шостаковичу. «Я не верю в пророков наития, во второй и тысячный Рим. Верю в тихое, что вы творите. Верю в горькое, что мы творим». Сегодня, дорогие наши радиослушатели, мы послушаем три первые части восьмого струнного квартета Дмитрия Шостаковича. Именно в них вы найдете воплощение бесстрашного поступка гениального композитора, классика мировой музыкальной культуры, провидца сегодняшних столкновений, высокого в человеке и бездуховного опасного Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Мы уже отметили, что все части восьмого струнного квартета исполняется без паузы. Думается, паузой слушает вдох или выдох слушающих эту музыку людей. Давайте начнем слушать первые три части восьмого струнного квартета. А когда восстановится утвержденный 60-минутный формат одной передачи, мы непременно послушаем полные варианты музыкальных сочинений.

0: Вот и наступило время завершения первой передачи «Музыкальный голос эпохи» из цикла «Шедевры квартета Бородина». Спасибо всем за внимание и до новых встреч в нашей радиофилармонии.
1: Вы слушали передачу «Музыкальный голос эпохи» из программы «Радиофилармония» по проекту «Президенты культура». Автор – музыковед Ляйля Мухамеджанова, текст читал

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениева Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.